Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре. Хар.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 20 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит и до 25-27 градусов днем и до 20 градусов вечером.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Считайте расходы на операцию? Стоп!
7: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама. Хорошее только начинается.
11: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
10: Будем жить в центре развитого микрорайона.
11: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
10: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
11: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
12: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
14: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Как думаешь, Амода – хороший автомобиль?
16: Вполне себе. Стиль, технологии.
15: А Джейку?
16: Крутой внедорожник для активной жизни.
15: Хм, а какой лучше?
16: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал Нижней Палате Парламента принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России. Документ опубликован в Думской электронной базе. Согласно инициативе, в КАП увеличится число статей, за совершение которых иностранцам будет грозить штраф и выдворение из страны. Сейчас перечень включает 22 основания. Если документ будет принят, то список расширит до 45 пунктов. Так, авторы законопроекта предлагают выдворять иностранных граждан за дискриминацию по национальности, языку, признакам пола, расы, неповиновение законному требованию военного при охране государственной границы и другим основаниям. В настоящее время за эти нарушения грозит только штраф. За 6 месяцев этого года Роспотребнадзор в Пермском крае проверил 573 предприятия общественного питания. Нарушения обязательных требований зафиксированы в 418 объектах. 35 кафе по решению суда приостановили работу до устранения нарушений. Общая сумма штрафов составила 3 миллиона рублей. Чаще всего работники общепита нарушают поточность технологических процессов, используют сырье без маркировки и товаросопроводительных документов, нарушают условия хранения и сроки годности пищевых продуктов. Серьезным нарушением считается отсутствие исправных сетей водоснабжения. Средний размер выданных потребительских кредитов в Пермском крае составил в июне этого года 168,5 тысяч рублей. По сравнению с маем этот показатель увеличился более чем на 7,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в июне составила в Прикамье 72%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 2%. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

хит за хитом. Только на

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит и до 25-27 градусов днем и до 20 градусов вечером.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
2: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минпросвещение России предложило с нового учебного года разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два самостоятельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде, а также сформирует ответственное отношение к вопросам безопасности страны. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. По данным министерства, такая структура обеспечит непрерывное изучение предмета в основной школе и преемственность обучения в старших классах. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 класс. В нашем крае число пациентов с заболеваниями почек, находящихся на заместительной почечной терапии, за последние 5 лет увеличилось на 31%. Об этом сообщили в краевом Минздраве. Общая обеспеченность ЗПТ в регионе составляет 523 пациента на 1 миллион населения, что соответствует среднему показателю по стране. По данным министерства, ежегодный прирост пациентов на заместительной почечной терапии составляет 5-8%, что является общероссийским трендом. Это связано с улучшением качества диагностики и доступности современной кардионефропротективной терапии, а также повышением продолжительности жизни. В министерстве уточнили, что сегодня в Прикамье работает 12 диализных центров, два из них в Перми и Кунгуре были открыты в этом году. При этом дефицита свободных мест и очереди на лечение диализом нет. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большие.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 20 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит и до 25-27 градусов днем и до 20 градусов вечером.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Считайте расходы на операцию? Стоп!
9: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
10: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
13: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: опасности и риски.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском крае в июне на 81% вырос спрос на инженеров. В среднем работодатели готовы им платить в месяц больше 107 тысяч рублей. По данным Авито работа, также растет спрос и на рабочих. Количество предложений для слесарей и электриков увеличилось на 35%. Средняя предлагаемая зарплата составила 65,5 тысяч рублей. Выросший спрос на рабочих и инженеров эксперты связывают со стабильной загрузкой производственных мощностей и масштабными планами по модернизации предприятий. В Прикамье с начала сезона от укусов клещей пострадали более 15,5 тысяч человек, в том числе 2300 детей. Больше всего обращений зафиксировано в Перми, в Пермском и Добрянском районах. В 66,5% случаев клещи нападали в лесах. Больше половины членистоногих были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом, 1,5% – клещевым вирусным энцефалитом. Прокуратура города Губахи в судебном порядке обязала муниципалитет предоставить благоустроенное жилье местному жителю из числа детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой на неисполнение его права на жилье по договору социального найма. В ходе проверки выяснилось, что он был признан нуждающимся в жилом помещении в установленном законом порядке, однако квартиру так и не получил. Прокуратура подала иск в суд. Требования были удовлетворены. В настоящее время заявитель обеспечен квартирой. На фестивале «Трамплин», который пройдет в Кудымкаре 15 августа, выступит группа «Мураками» из Татарстана. Об этом сообщили организаторы в соцсетях мероприятия. Коллектив регулярно участвует в крупнейших российских фестивалях. Лидер группы – народная артистка Республики Татарстан Диляра Вагапова. В один день с «Мураками» на трамплине на сцену выйдет группа «Горшенев». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды характеризуют этот день удачным для того, чтобы напомнить о себе бывшим коллегам и деловым партнерам. Не исключено, что эти люди вскоре предложат вам нечто интересное. Вы успешно проведете важные переговоры, сможете убедить в своей правоте тех, кто почему-то в ней сомневался. Совершенно случайно окружающим станет известно о ваших победах и просто хороших поступках. Это пойдет на пользу отношениям. Хорошо сложится поездка, даже если решение о них будет принято в последнюю минуту и собираться в дорогу придется в спешке. Я же обещаю, что впереди вас ждет много интересного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Правила дорожного движения появились задолго до появления самого транспорта. С появлением письменности жизнь путешественников стала намного проще. Они смогли оставлять на камнях надписи и пользоваться чужими заметками. Вспомните только тот камень, где написано «Направо пойдешь, коня потеряешь». Первым дорожным знаком мир обязан Древнему Риму, который устанавливал вдоль дорог мильные столбы, указывающие расстояние до форума. В России свои своды и указы, в том числе и дорожные, шли от царской семьи, отзвуки которых можно уловить и в современных ПДД. В студии Лилия Алексеева самое интересное о правилах дорожного движения расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июля на календаре понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит и до 25-27 градусов днем и до 20 градусов вечером.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. В России планируют предоставить доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары сразу 5 ведомствам – Минпромторгу, Минсельхозу, Минэку, а также Федеральным налоговой и антимонопольной службам. Об этом сообщили в Госдуме. Переход к сквозному мониторингу всей цепочки товародвижения позволит отслеживать не только конечные розничные цены, но и выявлять причины, факторы формирования цен, а также этапы, на которых формируются необоснованно высокие торговые наценки, сказали в Нижней палате парламента. В Госдуме добавили, что соответствующий законопроект уже прошел первый чтение. Инициатива предусматривает передачу ведомствам информации о ценах, сделках, объемах продаж и финансовых показателях компаний. Эти сведения будут находиться под защитой налоговой тайны. При этом перечень получателей ограничат. В Красновишерске началось преображение территории в районе Дворца культуры «Парк бумажников». Проект в прошлом году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь появится сцена для представлений, спортивные и детские площадки с качелями-лодочками, зоны для выгула и дрессировки собак. Будут установлены арт-объекты, откроется этнодеревня и выставочная зона. Работы планируется завершить осенью этого года. Также рядом началось обустройство сквера памяти участников СВО. Добавим, что работы по благоустройству территории победителей конкурса ведутся еще в 5 территориях. Соликамске – «Сила соли сквозь столетия», Краснокамске – «Парк звездный», Кудымкари – «Из юр от мифа к реальности», Чернушки, Черная жемчужина и Усолье. Благоустройство общественной территории западной части историко-архитектурного комплекса Усолье-Строгановское. Добро пожаловать в Усолье-Строгановское. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное о правилах дорожного движения рассказываю сегодня. Полюбившийся русским автовладельцам термин «шофер» имеет французские корни. Первый самодвижущийся транспорт Франции был сконструирован с целью перевозки пушек и прочих орудий. Этот агрегат больше похож на трехколесную телегу, и двигался он за счет работы парового котла. Чтобы не прекращать движение, его постоянно нужно было держать в разгоряченном состоянии. Для этого во время остановки транспорта под ним разводили костер, чтобы добиться нужного прогрева воды и получения пара. Водителей данного изобретения называли кочегаром, что по-французски звучит как шофер.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, о правилах дорожного движения расскажу сегодня. Статья номер 22 современных правил о перевозке людей начала приобретать свои очертания в те же стародавние времена, когда большие города заполнили частные извозчики, прототип нынешних таксистов. Их деятельность решили упорядочить. Так, для занятия извозом необходимо было сначала получить соответствующую лицензию. Для этого заявитель должен был иметь опрятный внешний вид, свой и своего транспортного средства, лошади, знать и соблюдать правила движения, не мешать другим повозкам, останавливаясь посередине дороги, а также не брать в руки вожжи в нетрезвом виде.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защитой или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке. Поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 20 июля на календаре понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит и до 25-27 градусов днем и до 20 градусов вечером.
0: Реклама на Соль FM.
3: Новые гибридные Geely X5 EMI. Для мира, где технологии меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива и быстрая зарядка дарят свободу в каждом маршруте. Комфортный салон, уверенная динамика и современные системы помощи, новый ритм движения. Новый Geely X5 EMI. От 3 369 990 рублей. Мысли гибридно. Geely Vera. Шоссе космонавтов 306.
4: Цена с учетом выгоды проведения специальной выгодной подробности на Geely Dismotors.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
8: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
9: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
10: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
11: Хорошее только начинается.
12: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
13: Будем жить в центре развитого микрорайона.
14: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
15: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
16: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
17: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Считайте расходы на операцию?
19: Стоп! Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
20: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Реклама. 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Гранты клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
23: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
24: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал Нижней Палате Парламента принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России. Документ опубликован в Думской электронной базе. Согласно инициативе, в КАП увеличится число статей, за совершение которых иностранцам будет грозить штраф и выдворение из страны. Сейчас перечень включает 22 основания. Если документ будет принят, то список расширит до 45 пунктов. Так, авторы законопроекта предлагают выдворять иностранных граждан за дискриминацию по национальности, языку, признакам пола, расы, неповиновение законному требованию военного при охране государственной границы и другим основаниям. В настоящее время за эти нарушения грозит только штраф. За 6 месяцев этого года Роспотребнадзор в Пермском крае проверил 573 предприятия общественного питания. Нарушения обязательных требований зафиксированы в 418 объектах. 35 кафе по решению суда приостановили работу до устранения нарушений. Общая сумма штрафов составила 3 миллиона рублей. Чаще всего работники общепита нарушают поточность технологических процессов, используют сырье без маркировки и товаросопроводительных документов, нарушают условия хранения и сроки годности пищевых продуктов. Серьезным нарушением считается отсутствие исправных сетей водоснабжения. Средний размер выданных потребительских кредитов в Пермском крае составил в июне этого года 168,5 тысяч рублей. По сравнению с маем этот показатель увеличился более чем на 7,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в июне составила в Прикамье 72%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 2%. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. О правилах дорожного движения расскажу сегодня. Период оттепели. Разве что самый ленивый чиновник не имел люстры на своем автомобиле. Нарушение правил и самой конструкции автомобиля. Государственный транспорт оснащался фарами белого или желтого цвета, рамками вокруг номеров, разноцветными пропусками на лобовом стекле и, безусловно, сиренами. Чиновники были наказаны за самоуправство, а МВД выдало постановление о запрете каких-либо дополнительных аксессуаров на предусмотренных базовых комплектациях. Спецслужбы же, помимо отличительных знаков, еще и разработали собственную систему распознавания. Например, подъезжая к милицейскому посту, подмигнуть блюстителям порядка лишь одной фарой. Этого оказывалось достаточно для беспрепятственного передвижения. Простого смертного за подобные действия наказали бы чрезвычайно сурово.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О правилах дорожного движения рассказываю сегодня. Еще в далеком 1865-м британский парламент издал закон о красном флаге, который ограничивал скорость передвижения самоходных машин до 6 км в час в пригороде и 3 км в час в городе. Сегодня эти правила выглядят полным бредом, поскольку лишают смысла передвижения на моторе как таковое. Однако целью законотворцев прошлого было убедиться, что мотоповозки не смогут двигаться быстрее идущего впереди пешехода. Закон просуществовал довольно долго, но даже он не смог полностью предотвратить смертельное ДТП. Например, в 1869-м в автокатастрофе погибла дама, которая выпала из паровой машины на повороте и попала под ее же стальные колеса.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о правилах дорожного движения рассказываю сегодня. Автомобиль с первых дней своего появления на дорогах обязательно регистрировался, получал номерные знаки и проходил осмотр специальной комиссии. Все незарегистрированные транспортные средства в течение суток арестовывались и помещались в гаражи транспортного отдела. Водители номера презрительно именовали жестянками за то, что выдавались они всего раз в год после оплаты транспортного налога. Причем каждые последующие номера были совершенно отличные. Старые-то хозяин оставлял себе на сувенир. Декрет об автодвижении не допускал наличия самописных номеров, только официальные и печатные. Крепились оба знака не ниже аршина от земли и должны были содержаться в чистоте, чтобы их можно было опознать.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО 3Z. Лицензия номер L041-001-26-05-891-62-2022 года.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342. Легкая.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минпросвещение России предложило с нового учебного года разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два самостоятельных обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде, а также сформирует ответственное отношение к вопросам безопасности страны. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. По данным министерства, такая структура обеспечит непрерывное изучение предмета в основной школе и преемственность обучения в старших классах. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 класс. В нашем крае число пациентов с заболеваниями почек, находящихся на заместительной почечной терапии, за последние 5 лет увеличилось на 31%. Об этом сообщили в краевом Минздраве. Общая обеспеченность ЗПТ в регионе составляет 523 пациента на 1 миллион населения, что соответствует среднему показателю по стране. По данным министерства, ежегодный прирост пациентов на заместительной почечной терапии составляет 5-8%, что является общероссийским трендом. Это связано с улучшением качества диагностики и доступности современной кардионефропротективной терапии, а также повышением продолжительности жизни. В министерстве уточнили, что сегодня в Прикамье работает 12 диализных центров, два из них в Перми и Кунгуре были открыты в этом году. При этом дефицита свободных мест и очереди на лечение диализом нет. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о правилах дорожного движения рассказываю сегодня. Декретом от 1920 года о движении по Москве и ее окрестностям вождь пролетариата ввел ограничения по скоростному режиму. Согласно ему, легковой транспорт мог передвигаться со скоростью 26 км в час, грузовой – 16 км в час. В 1980-м с появлением большого количества транспорта, увеличением скоростей и ритма жизни режим передвижения изменили на 60 км в час по городу, а вне населенных пунктов грузовикам допускался разгон до 70, а легковушкам до 90 км в час. Почти за полвека эти правила практически не претерпели изменений. По городам скорость осталась прежней, а вот за их пределами чуть-чуть изменилась.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ.
2: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева. О правилах дорожного движения рассказываю сегодня. Появление штрафа в значении денежного наказания в словарях совпало по времени с появлением в России в 1909 году водительских прав международного образца. В мире штрафы появились чуть раньше, в далеком 1896. В Лондоне полиция впервые в истории выписала штраф за превышение скорости. Рекордсменом же по единоразовой сумме штрафа за превышение скорости стал в наше время гражданин Швейцарии на швейцарских дорогах. Штраф превысил 1 миллион долларов. Ведь в Швейцарии сумма штрафа зависит не только от тяжести нарушения, но и от дохода нарушителя.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Пластиковое загрязнение планеты давно вышло за рамки экологических отчетов об очистке океана. Сегодня присутствие микроскопических полимерных частиц фиксируется не только в воде и почве, но и, к сожалению, внутри человеческого тела. Долгое время предполагалось, что попадающие в организм полимеры выводятся естественным путем. Однако современные медицинские исследования подтверждают, микро- и нанопластики способны преодолевать биологические барьеры и накапливаться в тканях внутренних органов. Механизм удержания пластика тканями обусловлен его физико-химическими свойствами. Наш организм обладает ферментами, способными расщеплять синтетические полимерные цепи, поэтому иммунная система воспринимает их как стойкие инородные тела. А макрофаги, это клетки, отвечающие за очистку тканей, пытаются поглотить частицы, но не могут их переварить. Это приводит к развитию локального клеточного стресса и хронических микровоспалений в местах долгосрочного депонирования пластика.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
9: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
10: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
11: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
12: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
13: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском крае в июне на 81% вырос спрос на инженеров. В среднем работодатели готовы им платить в месяц больше 107 тысяч рублей. По данным Авито работы, а также растет спрос и на рабочих. Количество предложений для слесарей-электриков увеличилось на 35%. Средняя предлагаемая зарплата составила 65,5 тысяч рублей. Выросший спрос на рабочих и инженеров эксперты связывают со стабильной загрузкой производственных мощностей и масштабными планами по модернизации предприятий. В Прикамье с начала сезона от укусов клещей пострадали более 15,5 тысяч человек, в том числе 2300 детей. Больше всего обращений зафиксировано в Перми, в Пермском и Добрянском районах. В 66,5% случаев клещи нападали в лесах. Больше половины членистоногих были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом, 1,5% – клещевым вирусным энцефалитом. Прокуратура города Губахи в судебном порядке обязала муниципалитет предоставить благоустроенное жилье местному жителю из числа детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой на неисполнение его права на жилье по договору социального найма. В ходе проверки выяснилось, что он был признан нуждающимся в жилом помещении в установленном законом порядке, однако квартиру так и не получил. Прокуратура подала иск в суд. Требования были удовлетворены, и в настоящее время заявитель обеспечен квартирой. На фестивале «Трамплин», который пройдет в Кудымкаре 15 августа, выступит группа «Мураками» из Татарстана. Об этом сообщили организаторы в соцсетях мероприятия. Коллектив регулярно участвует в крупнейших российских фестивалях. Лидер группы – народная артистка Республики Татарстан Диляра Вагапова. В один день с «Мураками» на трамплине на сцену выйдет группа «Горшенев». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. О правилах дорожного движения рассказываю сегодня. Первый штраф, выписанный за превышение скорости, датируется мировой историей 1896 годом. Он достался британцу, который прохладным январским днем прокатился с ветерком по Ист-Пекхэму. Скорость, с которой гнал лихач, была просто запредельной, аж 13 километров в час. Любопытно, что полисмен преследовал нарушителя на велосипеде. Но вот каким образом ему удалось измерить и зафиксировать скорость мотоколяски, остается загадкой и по сей день. Об этом умалчивают даже британские источники.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.